слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только Радио 7. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня днем нам обещают переменную облачность, вечером местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 23-25, ветер южный 2,7 метра в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на Щелковском шоссе Трикипехорка до поворота на поселок Восточный, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до въезда в Путово.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Семейную налоговую выплату уже получили более миллиона россиян. Они воспитывают 2 миллиона 700 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампредседателя правительства напомнила, что новая мера поддержки для работающих родителей стартовала с 1 июня. До 1 октября они могут подать заявление на получение пособия. Также такая возможность есть у усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе. В случае положительного решения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7-11 классов. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Юристы по трудовому праву поясняют, в эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. При этом тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти именно ноябрь. Благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. И в продолжение темы отпуска Турция возглавила топ направлений для отдыха в Бархатском.

на сезон. Также в топе Египет, Вьетнам и Абхазия. Они показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлым годом. Далее идут Китай и Мальдивы. В целом российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки. Эксперты рассказали, уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон с начала сентября по середину октября в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и отличного дня!

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня звезды будут проверять ваше терпение небольшими задержками. Овны, львы и стрельцы. Позже станет понятно, что каждая из них уберегла вас от неверного шага. Знаки земли. Вы можете поймать себя на мысли, что окружающие вслух повторяют ваши собственные размышления и сомнения. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь, ответы иногда приходят именно в таком виде. Знаки воздуха. Не удивляйтесь, если привычное место покажется сегодня совсем другим. Близнецы, весы и водолеи, небольшое изменение обстановки поможет взглянуть на давнюю задачу под неожиданным углом. Знаки воды. Оставьте вечер для тишины. Раки, скорпионы и рыбы. Именно в спокойствии родится мысль, которую вы еще долго будете считать одной из самых удачных. Радио 7.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Уникальную систему подготовки молодых ученых внедрили в столичном центре диагностики и телемедицины. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Новейшая модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе и быстрее переходить от учебы к реальным проектам. Сегодня в дирекции «Наука» работают 137 человек, из которых более 75% – молодые сотрудники. Благодаря наставничеству и авторским управленческим подходам время на подготовку статей сократилось в два раза, а пилотные исследования и методические рекомендации стали делать в полтора раза быстрее. В центре открыта аспирантура и ординатура, действует лаборатория для студентов ведущих вузов. Разработки центра используют в московских больницах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран. Спасскую башню на Красной площади перенесли на 2027 год. Организаторы Международного военно-музыкального фестиваля рассказали, что решение принято по независящим от них причинам. О сроках проведения фестиваля в будущем году мы сообщим дополнительно, добавили устроители. Планировалось, что Спасская башня стартует в пятницу, 21 августа, на Красной площади. В прошлом году Спасская башня была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москву приезжали военно-музыкальные коллективы из Белоруссии, Италии, Арабских Эмиратов, Сербии и Эфиопии. Электросамокаты в Подмосковье можно будет арендовать только через госуслуги. Компании кикшеринга должны внедрить такую систему до 30 сентября. Об этом сообщил региональный Минтранс. Отмечается, что уже с понедельника пройти авторизацию можно в тестовом режиме. Процесс верификации простой и занимает всего несколько минут. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Молодогвардейской улице от Рублево-Успенского шоссе до Ярцевской улицы. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это «Радио 7» на Семи холмах.
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект вошел в историю не только как потрясающий композитор, но и еще как исследователь звука. У него была творческая лаборатория, где рядом с нотами были электронные тембры, акустические эксперименты и синтезатор АНС. Инструмент, который позволял буквально рисовать звук. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры.

0: Дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем синоптики обещают нам переменную облачность, вечером местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 23-25 градусов. Ветер южный 2,7 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Как уточнили в ведомстве, это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань уже ограничивала прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью. Позже аэропорт начал работать в штатном режиме. В настоящий момент ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. В связи с этим расписание рейсов может измениться. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию с помощью онлайн-табло. ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центра избиркома запланировано на сегодня. Одним из ключевых пунктов обсуждения станет корректировка главного избирательного документа, следует из повестки заседания комиссии. Это может быть связано с изменением статуса кандидатов в партийных списках, выбыванием отдельных лиц из предвыборной гонки или уточнением личных данных участников голосования. Накануне Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. Осенний пик спроса на топливо может наложиться на выход в плановый ремонт крупных российских НПЗ. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. И, вероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Эксперты отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов заводам невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно. Двухэтажные скоростные поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом. Они будут отправляться с Финляндского вокзала и будут работать в тестовом режиме до 20 сентября. Первый поезд отправится уже завтра. Билеты доступны для покупки. Стоимость стартует от 353 рублей, сообщили в РЖД. Поезда будут оснащены вагонами с местами для сидения, как обычными, так и улучшенными. Внутри будут кондиционеры и биотуалеты. В вагонах улучшенного класса предусмотрены одноместные купе с мониторами и системами развлечений. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект – один из открывателей электронного направления в советской музыке. При этом огромное влияние на него оказала музыка Скрябина. Именно благодаря ей родилось ощущение музыки космоса. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио
0: 7». Конец связи.
2: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент».

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект стал автором уникального музыкального произведения, созданного специально для церемонии открытия Олимпийских игр. Он написал кантату, каждая из 7 частей которой выполнена в разных направлениях электронной музыки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Уникальную систему подготовки молодых ученых внедрили в столичном центре диагностики и телемедицины. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Новейшая модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе и быстрее переходить от учебы к реальным проектам. Сегодня в дирекции «Наука» работают 137 человек, из которых более 75% – молодые сотрудники. Благодаря наставничеству и авторским управленческим подходам время на подготовку статей сократилось в два раза, а пилотные исследования и методические рекомендации стали делать в полтора раза быстрее. Разработки центра используют в московских больницах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран. Спасскую башню на Красной площади перенесли на 2027 год. Организаторы Международного военно-музыкального фестиваля рассказали, что решение принято по независящим от них причинам. О сроках проведения фестиваля в будущем году мы сообщим дополнительно, добавили устроители. Планировалось, что Спасская башня стартует в пятницу 21 августа на Красной площади. Электросамокаты в Подмосковье можно будет арендовать только через госуслуги. Компании кикшеринга должны внедрить такую систему до 30 сентября. Об этом сообщил региональный Минтранс. Отмечается, что уже с понедельника пройти авторизацию можно в тестовом режиме. Процесс верификации простой и занимает всего несколько минут. Далее информация о ситуации на столичных дорогах.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня звезды будут проверять ваше терпение небольшими задержками. Овны, львы и стрельцы. Позже станет понятно, что каждая из них уберегла вас от неверного шага. Знаки земли. Вы можете поймать себя на мысли, что окружающие вслух повторяют ваши собственные размышления и сомнения. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь, ответы иногда приходят именно в таком виде. Знаки воздуха. Не удивляйтесь, если привычное место покажется сегодня совсем другим. Близнецы, весы и водолеи, небольшое изменение обстановки поможет взглянуть на давнюю задачу под неожиданным углом. Знаки воды. Оставьте вечер для тишины. Раки, скорпионы и рыбы. Именно в спокойствии родится мысль, которую вы еще долго будете считать одной из самых удачных. Радио 7.

0: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня днем синоптики обещают переменную облачность. Вечером местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 23-25 градусов. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Новый учебный год в школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе, отметили в пресс-службе Минпросвещения. В новом учебном году в российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам. Об этом заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что сейчас, несмотря на цель поездки, нет никаких гарантий, что Швейцария выдаст визу россиянам. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а документы, если выдаются, то четко под даты поездки, рассказал депутат.

дипломат. В июне российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин сообщал, что со стороны Берна наблюдается ужесточение политики выдачи виз гражданам нашей страны. Россиянки рассказали о причинах, по которым отказываются от отношений с иностранцами. Для 44% опрошенных женщин главное препятствие – различие в менталитете. Еще 11% признали, что опасаются языковых и культурных различий в юморе и того, что партнер не поймет их шутки. Практические сложности оказались менее значимыми. Перелеты и необходимость оформлять документы мешают отношениям с иностранцами 7% респонденток. Еще 6% обращают внимание на мнение родных и друзей. При выборе соотечественника россиянки также прежде всего обращают внимание на общность взглядов. 64% участниц назвали преимуществом схожее чувство юмора. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной карты Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Именно этой персоне Андрей Тарковский доверял не просто писать музыку, а создавать атмосферу, пространство, в котором тишина, шум и электронный звук становились частью философии его фильмов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга.

0: и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Но плюс.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня днем нам обещают переменную облачность. Вечером местами небольшие дожди. Максимальная температура в столице плюс 23-25. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Семейную налоговую выплату уже получили более миллиона россиян. Они воспитывают 2 миллиона 700 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампредседателя правительства напомнила, что новая мера поддержки для работающих родителей стартовала с 1 июня. До 1 октября они могут подать заявление на получение пособия. Также такая возможность есть у усыновителя, опекуна.

0: опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе. В случае положительного решения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Более 1 350 000 детей отдохнули в оздоровительных лагерях в июле. Особенно заметен рост числа школьников, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей. По итогам прошлого месяца там отдохнули 70 000 учеников, что на 10,8% больше, чем в июне. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В походах, слетах и множестве других мероприятий приняли участие свыше 14 миллионов несовершеннолетних из разных регионов страны. Министр добавил, что бесплатный досуг также был организован уполномоченными органами для 6 миллионов детей, которые не смогли стать участниками образовательных программ. Для них были доступны клубы по месту жительства, дневные тематические площадки, кружки и секции, пояснил Кравцов. За 3 года пассажиры воспользовались МЦД-3 более 400 миллионов раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское, протянулся на 85 километров через Москву и Подмосковье и дал многим районам более быстрый и удобный путь в центр. Помимо этого, вокруг станции Диаметра появляются новые дома и рабочие места, развивается бизнес, растет инвестиционная активность. По словам Собянина, впереди у МЦД-3 еще одна важная роль. 2 станции Диаметра должны стать пересадочными на будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам медиков, большинство здоровых людей не ощущают изменений в эту пору. Вместе с тем нужно быть аккуратными. Во время магнитных бурь у человека меняется тонус сосудов и уровень адреналина. Это приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности. Это Радио 7 на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и отличного дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневый паркинг ВДНХ.

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Фестиваль «Культурный город» в парке Зарядье представил новую программу. В нее вошли более 30 театральных и балетных постановок, симфонических и музыкально-поэтических концертов. До 6 сентября, со вторника по воскресенье, на сцене Большого амфитеатра в парке Зарядье будут идти бесплатные концерты и спектакли. В фестивале примут участие ведущие артисты и российские творческие коллективы, а также молодежные симфонические оркестры из разных стран. Начало вечерней программы в 20 часов. Наступившая неделя в рамках проекта пройдет под знаком фестиваля юношеских оркестров мира под руководством маэстро Юрия Башмета. А с 21 по 23 августа, с пятницы по воскресенье, на сцену Большого амфитеатра в Зарядье будут подниматься симфонические коллективы из разных стран мира. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. Но выстрел в голову становится не концом, а входным билетом. Поэт оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит путь героя нашего времени. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-260.
4: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. На программу «Земский учитель» подано свыше 16,5 тысяч заявок. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом году планируется трудоустроить педагогов на 1216 таких вакансий. Участникам программы выплачивают 1 000 000 рублей при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Для педагогов, которые отправляются на Дальний Восток, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выплата составляет 2 000 000 рублей. Объединенное кредитное бюро «Звексель»

0: Фиксировало снижение объема выдачи льготной ипотеки. По итогам июля сокращение составило 50% по сравнению с предыдущим месяцем. А относительно июля прошлого года показатели уменьшились на 44%. Как отмечается, во второй месяц лета доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за три года и достигла 31% от общего числа выданных ипотек. Всего с начала года россияне оформили 261 тысячу ипотечных кредитов с господдержкой. Минпросвещение рассказали о продолжительности нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся 26 мая. При этом школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Всего в школы страны пойдут около 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона. Как пишет РИА Новости, максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7-11 классов. При этом в первых классах в сентябре и октябре на всех уроках будут проводиться физкульт-минутки. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до въезда в Бутово, на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Дмитровка, есть проблемы от поворота на Федоскина до поселка Еремина. Проспект Мира тормозит от улицы Космонавтов до Трифоновской, а Ленинградские проспекты 1-я, Тверская, Ямская от Беговой улицы до Триумфальной площади. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем удачного вторника.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя.

0: Старинный дом Космо-422 в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-5-360.
6: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Музыка объекта стала народно узнаваемой не только в авторском кино. Достаточно вспомнить главную тему из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» или музыку «К утомленным солнцем». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио «Семи Кремлевский дворец» представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а

0: Еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 13 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В РСТ посоветовали россиянам заранее оформлять загранпаспорт с биометрией. Причина – уменьшение количества стран Европы, признающих отечественные небиометрические документы. Как сообщили РИА Новости, в Российском Союзе туроператоров решение Люксембурга, Швеции, Бельгии и Нидерландов нельзя назвать неожиданным. Это последовательная политика Евросоюза. Ранее стало известно, что эти четыре государства с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Минздрав вводит новую форму медицинской документации для детей. Она станет действовать с 1 сентября. В паспорте врачебного участка теперь будет учтено число несовершеннолетних, в том числе с сахарным диабетом, психическими расстройствами, с ВИЧ-инфекцией и гепатитами Б и С. Педиатры должны будут вносить туда информацию о детях-инвалидах, о динамике наблюдения за младенцами до 1 года и детьми до 3 лет, включая сведения о питании. В паспорте также есть блок о профилактических прививках. В Москве начался 11-й этап программы «Миллион призов». Он приурочен к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Как рассказали в Московской торгово-промышленной палате, все россияне, которые примут участие в голосовании в столице, получат возможность выиграть приз от 1 до 50 тысяч баллов. Их можно потратить на сайте программы «Миллион призов». Балл приравнивается к рублю. Ими можно пополнить карту «Тройка», расплатиться в магазине или за досуговые мероприятия. Все участники получат не меньше 1000 баллов, а также будут разыграны призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской, на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Новой Башиловки. Можайское шоссе есть проблемы от улицы Говорова до Минского шоссе, Горьковское шоссе тормозит от ЖД-переезда до поворота на Монина, а Старокаширское шоссе от Володарского шоссе до поворота на Старую Каширку. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Крупнейшие медицинские вузы страны заявили о сотнях незаполненных бюджетных мест. Также объявлен дополнительный прием в ординатуру. В ряде университетов он продлится до конца августа. В Москве о дополнительном наборе сообщили Российская медакадемия непрерывного профобразования, научно-клинический центр ФМБА, Университет имени Пирогова, РУДН, 1 МГМУ имени Сеченова и ФМБЦ имени Бурназяна. О незаполненных местах также заявили медвузы.

0: сократились более чем на 7% по сравнению с прошлым годом. В то же время, как пишет «Коммерсант», в городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – 38%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. При этом, по прогнозам, первичное жилье будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, а также стройматериалов и логистики. В Москве запустили новый тематический трамвай, посвященный театру Олега Табакова. Состав вышел на маршрут накануне, в день рождения мастера. Главным символом оформления вагонов стала бабочка «Монарх», которая, по задумке авторов, символизирует перемены и творческое развитие. Яркий черно-оранжевый трамвай будет курсировать по знаменитому историческому маршруту А, больше известному как «Аннушка». Раньше он ходил по Бульварному кольцу, а сейчас от метро «Чистые пруды» до станции МЦД «Калитники». Во время поездки можно будет узнать об истории театра Табакова и его спектаклях, а остановки в трамвае объявляют известные артисты. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского, шоссе от улицы Подольских Курсантов до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Каширки до Белой Дачи и от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
8: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров

0: Воткин в сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект – автор музыки легендарного «Полета на дельтаплане», ставшего визитной карточкой Валерия Леонтьева. Примечательно, что изначально мелодия была написана для фильма «Родня» Никиты Михалкова. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 26 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. На программу «Земский учитель» подано свыше 16,5 тысяч заявок. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом году планируется трудоустроить педагогов на 1216 таких вакансий. Участникам программы выплачивают 1 000 000 рублей при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Для педагогов, которые отправляются на Дальний Восток, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выплата составляет 2 000 000 рублей. РЖД продумывает запуск большего числа беспилотных ласточек на МЦК. Пока в кабине предполагается присутствие машиниста для контроля, сообщили РИА Новости в компании. Сейчас на Московской кольцевой дороге курсирует одна ласточка с системой третьего уровня автоматизации. Она ездит с пассажирами с августа 2024-го. При этом специалисты уже тестируют технологии четвертого уровня автоматизации, при котором машинист будет контролировать работу системы, находясь в диспетчерском центре. В АТОР заявили об исчезновении категории горящих туров в Турцию. Чем раньше путешественники бронируют отдых, тем дешевле он обходится, отметили в Ассоциации туроператоров России. В этом августе путевки в Турцию на сентябрь подорожали почти на 20%, а октябрьские туры на курорты Анталии сейчас обходятся в среднем дешевле сентябрьских на 15-20%. Более того, как отмечается, стоимость туров на октябрь сейчас ниже даже июньских. По данным АТОР, туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Шмидтовского проезда до Звенигородского шоссе, от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы

0: Профсоюзной до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС резервный застройщик юго-запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйково. УКН 13-233-5-260.
5: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть». АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса.

0: Лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневые

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 26 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 градуса тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В РСТ посоветовали россиянам заранее оформлять загранпаспорт с биометрией. Причина – уменьшение количества стран Европы, признающих отечественные небиометрические документы. Как сообщили РИА Новости, в Российском Союзе туроператоров решение Люксембурга, Швеции, Бельгии, Нидерландов нельзя назвать неожиданным. Это последовательная политика Евросоюза. Ранее стало известно, что эти четыре государства с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. День ходьбы пройдет в Москве 5 сентября. Масштабный спортивный праздник состоится второй год подряд. В прошлом году участие в проекте приняли около 20 тысяч любителей активного образа жизни. В этот раз организаторы планируют преодолеть этот рубеж и собрать на маршруте больше 20 тысяч человек. Участников ждет живописный маршрут протяженностью 3 километра от Ростовской набережной до комплекса Лужники. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Турция возглавила топ зарубежных направлений для отдыха россиян в бархатный сезон. Также в лидерах оказались Египет, Вьетнам и Абхазия. По словам специалистов, они показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлогодними показателями. Как сообщили в Российском Союзе туриндустрии, далее в списке идут Китай и Мальдивы. В целом российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки. Как пишет РИА Новости, уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон с начала сентября по середину октября в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период прошлого года. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, от Профсоюзной до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе и от Библиотечного проезда до улицы Свободы. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа.

0: вопросы и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7. На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Один из самых узнаваемых мотивов объекта родился сразу за роялем после разговора с Никитой Михалковым о создании «Свой среди чужих». Вернувшись домой, объект импровизационно нащупал тему так точно, что Михалков из армии просил ее сохранить и никому не отдавать. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет!

0: вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на Семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, среда обещается быть вполне себе комфортной. Около 21 градуса выше нуля в течение дня на термометрах. При этом переменно облачное небо. Осадков не предвидится. Единственное, ветер может докучать и будет дуть со скоростью до 12 метров.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. А кто там новости от Михаила Гудкова заказывал? Пожалуйста, вот Михаил, вот новости. Привет, Миша.
3: Привет, Олег, всем вечер добрый. Глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей на заправках, отметив, что дизель есть везде. По его словам, есть и бензин, правда, там очереди. Перебои с поставками топлива возникли на юге России, позднее затронув и ряд других регионов. Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля ввели более чем в 80 субъектах. К июлю ограничения стали постепенно ослаблять. Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и неспособными повлиять на общую экономическую ситуацию. Что касается ситуации в Москве, она немного не соответствует словам Сергея Цивилева. Очередей на заправках нет, но на каждой трех из четырех заправках в Москве, судя по карте Яндекс, бензина просто нет. Прокуратура потребовала ужесточить наказание для блогера Лерчик. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По словам защиты, гособвинение считает приговор чрезмерно мягким и уже направлено апелляционное представление. Теперь жалобу рассмотрит суд апелляционной инстанции. Напомним, Валерию Чекалину приговорили к 5 годам условно за незаконный вывод денег из России. Ей назначен штраф в размере 765 миллионов рублей. Суд также запретил блогеру администрировать сайты на протяжении 3 лет. В суде Лерчик не признал вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов. Бывшего супруга блогера Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии. Российские железные дороги планируют внедрить посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях. По словам заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, сейчас технология действует на начальных станциях, а в первую очередь биометрию планируют масштабировать на Дзержинской, Владимир. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по нескольким маршрутам. Пассажиры могут выбрать, как удостоверить личность по паспорту или с помощью новой технологии. Каждый шестой россиянин заводил питомца после просмотра фильма о животных. При этом чаще всего такое кино и сериалы вызывают у зрителей умиление. Еще 64% опрошенных испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев. Почти столько же сочувствия. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, 6:03 пополудни в Москве. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, хотя, конечно, по 3 минутам, которые мы пока в нем находимся, какие-то характеристики, наверное, раздавать преждевременно. Но что-то мне подсказывает, в компании «Радио 7» других вариантов попросту не имеется. Так что оставайтесь с нами. Здесь весело и порой очень даже выгодно, да. Вот опять же, подарки случаются за видной регулярностью. Один из них в этом часе обязательно кому-то из вас достанется. Ну, а еще к 40-й минуте ближе поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Сегодня, кстати, в фокусе нашего внимания окажется музыкант, которого, если не все, то многие считают откровенным злодеем. А зря, между прочим. Ладно, подробнее обсудим во второй половине часа. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера. Компании «Радио 7».

In Excess на Радио 7. Need you tonight. Или этим вечером ты мне нужна. По-нашему так получается. Ну и если вдруг этим вечером вам нужна победа в игре «Тайная персона», тогда ключ на старт. Вот сейчас все и случится. Если вдруг кто-то не в курсе, то имейте в виду, что до конца месяца ежедневно в эфире появляется наш секретный агент, который идет по следам какой-то знаменитости мирового масштаба и каждый день оставляет по 7 ориентировок, которые помогут вам опознать инкогнито. Ну и если сегодня вы собрали достаточное количество подсказок и думаете, что рассекретили тайную персону, то сразу же после условного сигнала отправляйте имя подозреваемого через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто пришлет 7-й верный ответ, подарю экипировку секретного агента, а именно чертовски стильный брендированный свитшот «Радио 7». Удачи!

0: сегодня будем награждать Александра. Александр живет в Челябинске. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 105.4. Занимается Александр охраной труда, ну и фирменная экипировка секретного агента Радио 7. Именно вам, Александр, и достается. Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Олег.
0: Александр, здравствуйте. Еще раз, а вот скажите, пожалуйста, вы, что значит вы занимаетесь охраной труда? Это вы смотрите, чтобы работники трудились как следует, или наоборот, их как-то пытаетесь охранять от работодателя?
1: Да нет, мы проводим измерения вредных и опасных факторов на предприятиях Челябинской области и ближайших Свердловских, Тюменских, Курганских областях. Мы выявляем вредные условия, если таковые имеются, вот и будь... назначаем какие-то пенсионные... Докладной части доплаты до подписка.
0: Александр, простите великодушно, я вас перебью и хочу просто пожелать, чтобы как можно меньше этих вредных условий случалось. Ну а вот с такой ответственной работой вы еще умудряетесь тайную персону выслеживать. Легко ли вам это далось сегодня?
1: Сегодня со второй подсказки, можно сказать, мы поняли, кто это. С супругой мы участвуем уже не первый день.
0: А что же за подсказка была в итоге фатальной?
1: Первое, это то, что один из открывателей электронного направления в советском музыке. Да. Вот, было два варианта. Это либо тайная персона сегодняшняя, либо Евгений Мурзин. Вот. Но вторая подсказка уже точки над «и» расставила.
0: Но, Александр,
1: это
0: я...
1: Когда, сказали, что автор уникального музыкального произведения, он был на Олимпийских, для Олимпийских игр.
0: Ну и кто же это? Давайте срывать маски.
1: Да, Эдуард Николаевич Артемьев.
0: Абсолютно верно. Да, спасибо за вашу дедукцию. Да и вообще, в принципе, за то, что с нами, Александр. Поздравляю, вам достается секретная экипировка агента Радио 7. В Челябинск ее отправляем. Ждите грузовик с подарками. Ну и, друзья мои, напомню, что завтра мы будем пристально следить за кем-то из звезд снова. Поэтому имейте в виду, участвуйте, побеждайте, и будет вам счастье. Удачи.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа вы теряете на Дмитровке, от Московского Малого Кольца до Базарова. Полчаса на Московской Кольцевой, на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Строгино. На третьем транспортном небольшой затор на внешней стороне, от Бережковской набережной до

0: Большой Тульской улице и тормозит Волоколамка. От Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова потеряете полчаса. Удачи в пути.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%.

0: Тьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в Первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-360.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.don.rf.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет,
9: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.
14: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Даже если вы никогда не слушали музыку нашего сегодняшнего героя, то имя его наверняка вам знакомо. Ведь он же, согласно легенде, самого Моцарта отравил из зависти. Да, только вот есть одна проблема. Никаких доказательств этому нет. Даже наоборот. Итак, наш сегодняшний герой – итальянский композитор Антонио Сальери. Слухи о причастности Сальери к смерти Моцарта появились после того, как тяжело больной композитор оказался в клинике и якобы кому-то признался в убийстве. Правда, свидетели этого признания так и не нашли, и да, композиторы действительно были соперниками. Оба жили в Вене, писали музыку и боролись за внимание публики до императорского двора. Антонио Сальери был человеком театра. Он писал оперы, много работал и добился того, о чем большинство композиторов его времени могли только мечтать. Произведения маэстро ставили на крупных европейских сценах, а его самого назначили придворным капельмейстером. Моцарт же обладал талантом, который, безусловно, трудно было с чем-то сравнить. Но при этом он не относился к оппоненту как к некому ничтожеству, которое стоит у него на пути. Нет. Сальери был гораздо более важной фигурой в музыке, нежели принято думать. Со временем он стал одним из самых уважаемых преподавателей Вены. К нему приходили учиться молодые музыканты, среди которых были Бетховен и Шуберт на минуточку. И даже более того, Сальери продолжал общаться с семьей Моцарта и преподавал музыку его младшему сыну Францу Ксавьеру Вольфгангу. Пожалуй, пора вернуть композитору его настоящее место в этой истории. Тем более, что 30 лет назад в Милане даже устроили настоящий судебный процесс над Сальери и в итоге оправдали его за полным отсутствием состава преступления. Так что, если вы вспоминали Антонио Сальери только как того самого, который Моцарта отравил, то пришла пора познакомиться с Сальери настоящим композитором, педагогом и человеком с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на Радио 7.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
4: Радио 7.

0: Да уж, жизнь такая жизнь, как только что на Радио 7 отметила Дезри, со всеми этими взлетами, падениями и прочими ситуациями, от которых порой даже мурашки по коже идут. Но, тем не менее, жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях. Это действительно так. Ну и через несколько минут многим эта самая жизнь подкинет очень даже приятный сюрприз в виде окончания рабочего дня. 17:48 в столице. Ну, а последнюю песню часа исполнит Майкл Сембелло. А пока же «Аха на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года.

0: Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики заверяют нас, что в Москве завтра будет переменно облачно и осадков ждать не стоит. При этом до 21 выше 0 на термометрах, а ветер обещается дуть аж со скоростью до 12 метров в секунду. Держите шляпы.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. О том, что в мире происходит, нам, как всегда, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Дональд Трамп объявил Хормузский пролив территорией США. Именно такая подпись «Новые территории США» обозначена на карте, опубликованной президентом США в соцсетях. О подобных планах глава Белого дома объявил накануне, уточнив, что объявление будет после завершения войны с Ираном. Позже власти Тегерана заявили, что Хормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью. Накануне телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня. При этом в МИД Ирана настаивали, что договор потерял значение. В Госдуме предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, после получения судебного акта исполнитель должен направить потребителю предупреждение с размером долга и сроком для его добровольного погашения. По мнению авторов, мера позволит исключить случаи ограничения услуг из-за спорной или ошибочно рассчитанной задолженности, а также сформировать баланс между платежной дисциплиной и защитой прав потребителя. Минтранс с 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн без обращения в кассу. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается инвалидов. Теперь специализированные места в поездах в первую очередь будут распределяться между пассажирами на креслах-колясках. Также пассажиры могут бесплатно перевозить детей до 2 лет на самолет, до 5 лет в поездах дальнего следования и до 7 лет в пригородных электричках и автобусах. Россияне в возрасте 18-24 лет стали реже вступать в брак по сравнению с молодежью нулевых. Таковы данные Росстата. Так, в 2000 году в этой возрастной группе брак заключили свыше 400 тысяч мужчин и 500 тысяч женщин. А в 2023 году показатели снизились до 180 тысяч и 290 тысяч соответственно. Таким образом, число браков среди молодежи сократилось примерно на 44%. Как говорят эксперты, это происходит из-за изменения ценностей и приоритета сам. Реализации.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 7:03 пополудни. Время, которое, знаете ли, всячески намекает на окончание рабочего дня. И даже если вдруг ваш график еще предполагает какое-то время посвятить труду, то не переживайте, на вашей улице праздник тоже неизбежно случится. Так что не вешайте нос. Ну а в наступившем часе случится игра «Третий лишний». Приступим к этому уже через пару песен. А еще к 40-й минуте ближе будем впитывать туристические премудрости от нашего тревел-эксперта, очаровательной Ольги Яковины. Ну а пока же, всем привет, и пусть этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

А ну-ка, давай прекращай играть с моим сердцем. Да, вот такой посыл в песне Backstreet Boys, которых на Радио 7 послушали. И мне кажется, к нему стоит все-таки прислушаться. Ну, в конце концов, дело это совсем не благородное.

и не особо благодарная, если честно. Так что давайте лучше в третий лишний поиграем. Ну а победителю сегодняшнего раунда подарю фирменное полотенце от Радио 7. Такое же пушистое и ласковое, как эфир любимой станции. Причем, позвольте отметить, что это чудо текстильной промышленности победителю мы доставим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, прямо сейчас отправляйте любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы это сделали. Ну и с тем, кто умудрится прислать традиционно 7-е, встретимся в эфире уже через несколько песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А смотрите, как все чудесно складывается. Depeche Mode мы только что на Радио 7 послушали и будем играть с Калининградом. Ну, особую любовь к этому коллективу испытывают в Кёнигсберге. Играет сегодня с нами Анастасия. Работает Анастасия реквизитором в ТЮЗе, в Калининградском областном театре юного зрителя. Анастасия, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
1: Здравствуйте. Вот, знаете, этим летом мне довелось на фирменном полотенчике Радио 7 на Балтийской косе поваляться. Желаю вам, чтобы такая же возможность тоже

0: же случилось. Давайте поиграем.
1: Ой, спасибо.
0: Итак, Анастасия, давайте. Сегодня на календаре такая дата, как День общего языка. Ну, согласитесь, чаще всего под выражением «на разных языках говорят» мы понимаем какую-то различную смысловую нагрузку диалога. И вот сегодняшний день призывает нас найти общий язык и уметь как-то договариваться, общаться. И вот знаете что? Есть же на нашей планете страны, которые не имеют официально своего родного языка. Вот в России русский, в Германии немецкий. А вот сейчас я вам назову три страны, а вы мне скажете, в какой из них на официальном уровне нет родного языка? Где же говорят на чужих языках, а не на собственном? Люксембург, Эфиопия или Камерун? Вот какая страна официально не имеет своего собственного языка? Люксембург, Эфиопия, Камерун. Да-да.
1: Еще раз, Люксембург, Эфиопия и...
0: И Камерун.
1: Я думаю, Эфиопия, наверное.
0: А какой же у них язык, простите меня?
1: Вот я не знаю, какой у них язык.
0: Вот, не знаю, а Эфиопия, а чего ж так?
1: Я наугад, потому что в Люксембурге наверняка есть.
0: А в Камеруне тоже, вы думаете, свой государственный язык камерунский, да?
1: Да? Нет, в Камеруне... Да, блин. Вы когда так говорите.
0: Вот.
1: Ну, давайте Камерун тогда.
0: Вы знаете, такое ощущение, как будто это я вас уговорил, а если ответ сейчас неправильный, вы будете говорить ай-яй-яй.
1: Нет.
0: Да?
1: Нет, ну, Камерун выбирает.
0: Смотрите, я вот принимаю, конечно, ваш Камерун, но я вас очень прошу, Анастасия, не серчайте и не расстраивайтесь, ладно? Ну, потому что, в принципе, очень, мне кажется, нелепо расстраиваться по поводу правильного ответа. Да, смотрите.
1: О, спасибо большое.
0: Всегда пожалуйста. В Люксембурге один из официальных языков Великого Герцогства. Действительно, есть такой люксембургский. В Эфиопии есть официальный родной язык амхарский, а в Камеруне государственные языки французский и английский. Вот жалко бедных этих камерунцев.
1: Но камерунского нету.
0: Ну вот, все, я вас поздравляю. Получаете, Анастасия, полотенце. Желаю вам мягких пляжных посиделок с этим чудом текстильной промышленности. Ну и вернемся к музыке. Через несколько минут послушаем Pink, а прямо сейчас Huge Overkill на Радио 7. Добрый вечер.

0: 107. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона. От Молодогвардейской улицы до Строгино потеряете 50 минут. Третий транспортный затор на внешней стороне. От Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Медленно едет Ленинградка. От Фестивальной улицы до Юбилейного проспекта. И на шоссе энтузиастов потеряете полчаса. От Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.

0: сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «САП». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-263.
4: Переоткрой тяжелые кварталы вместе с «Энджой». Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. «Энджой» – скрытое сокровище Войковского.

0: в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Индия – одна из самых ярких стран Азии. Если вам доводилось видеть пару болливудских фильмов, вы наверняка представляете ее себе как страну, где все только и делают, что поют и танцуют. И в августе это действительно так. Этот месяц в Индии считается священным. Он полон всевозможных религиозных праздников и красочных церемоний, которые проходят по всей стране едва ли не каждый день. А в середине августа еще и отмечается День независимости, главный национальный праздник Индии. Так что любой турист в это время оказывается буквально в сцене из болливудского фильма, просто выйдя на улицу. Можно и увидеть своими глазами, как такие сцены снимаются. В Мумбаи, где находятся болливудские студии, для туристов устраивают специальные киноэкскурсии. Можно погулять по декорациям студии, примерить наряды актеров и даже увидеть реальные съемки. Для тех же, кто хочет не просто смотреть на весь этот праздник жизни со стороны, а стать его непосредственным участником, в Индии предлагают специальные культурно-танцевальные туры, благодаря которым за неделю запросто можно научиться выплясывать как болливудские герои.

0: или как веселые пенджабские парни из рилсов. Участники таких туров между экскурсиями по дворцам Махараджи, фортам и храмам берут мастер-классы по индийскому танцу, учатся надевать сари и наматывать чулму, а заканчивается тур большим совместным танцем. Такому видеоотчету о путешествии кассовые сборы и колоссальный успех в прокате обеспечены. Впрочем, оказаться в самом центре яркого индийского праздника можно и в Москве. С 20 по 23 августа в московском Гостином дворе проходит фестиваль «День Индии». В программе индийские танцы и музыка, традиционная кухня, большой базар, йога, аюрведа, мехенди, мастер-классы и даже индийская свадьба. Ход, кстати, свободный. Можно считать это небольшой репетицией перед тем, как отправиться в Индию по-настоящему.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово? Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Марс на радио 7. I just might, или я мог бы, по-нашему так получается. И знаете, ведь, как правило, все эти сослагательные наклонения, они слегка печальны. Вот как будто напоминают нам об упущенных возможностях. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи и прочие конструкции, согласитесь. Но, с другой стороны, сейчас мы с вами вторник провожаем, а могли бы и понедельником, простите меня, мается, да. Вот тут уже, согласитесь, то самое условное наклонение звучит заметно приятнее, правда? Так что давайте, пожалуй, и продолжим наше путешествие по дням недели. Ну а чтобы оно приносило максимум удовольствия, делать это будем под музыку Радио 7, которую, кстати, слушать можно не только в радиоприемнике, но еще и с помощью нашего нового приложения Радио Хаб. Качайте его в вашем магазине мобильных приложений, устанавливайте на телефон, и таким образом, даже если вдруг не ловит приемник, под занавес часа сможете послушать Сандру, ну а прямо сейчас Фил Коллинз на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную машину. Модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: А между тем синоптики настаивают, что в Москве завтра будет переменно облачно. Осадков вроде бы не ожидается. Ну а там поживем, увидим, как оно сложится. При этом до 21 выше 0 на термометрах. И ветер до 12 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%, пишет ТАСС. Отмечается, что за текущий год иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. Как подчеркивают авторы инициативы, сейчас эти деньги не облагаются никакими сборами. Напомню, в июле Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Большинство российских компаний не планируют повышать зарплату в третьем квартале. Об этом сообщает Центробанк. В регуляторе отметили, что не будут повышать заработную плату работникам 85% предприятий, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключения составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Ранее стало известно, что уровень безработицы в июне в России составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных доходов граждан во втором квартале продолжился. Картофель этим летом подорожал в оптике.

0: расти на 40% год к году, почти до 25 рублей за килограмм. Такие данные приводят издание «Шопперс». В рознице килограмм стоит 68 рублей. Это на 22% дороже прошлогоднего уровня. При этом в августе 25-го цены в опте падали на 36%. Причина нынешней ситуации – сокращение урожая. Но цены растут вопреки хорошим прогнозам. Например, оценивать урожай пока рано. На Кубани уборочная кампания подходит к концу, и ожидается, что урожай будет лучше прошлогоднего. На конец июля собрали 96 тысяч тонн картофеля. В Москве к выходным потеплеет до 25 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр. Так, в ближайшие два дня ожидается от 19 до 22. В ночные часы от 9 до плюс 11. В пятницу воздух уже прогреется до 23 градусов. В субботу до 25. К выходным облачность уменьшится, солнце станет больше.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки иногда и новости могут быть хорошими. Да, это правда. Ну, а тем временем в 7 пополудни в Москве, если быть предельно точным, то уже 4 минуты 8 набежало. Позвольте полюбопытствовать, как ваше настроение, друзья мои? Надеюсь, что как минимум бывало и похуже, знаете ли. Но, тем не менее, даже если вдруг какие-то кошки на душе и скребутся, то мы их быстро разгоним, не переживайте. В конце концов, музыка «Радио 7» она и правда имеет восстанавливающий эффект. Так что давайте продолжим принимать ее в терапевтических целях. И далее в эфире Джек Саваретти, а прямо сейчас Эмилия на семи холмах. Добрый вечер.

«Разбуди меня перед тем, как уйдешь». Такие слова повторяются рефреном в песне группы Wham, которую на Радио 7 послушали. Ну и знаете, собственно, вполне естественно, мне кажется, слышать эту фразу из мужских уст. Ну, потому что в среднем женщины и правда просыпаются раньше мужчин. Вот считается, что у барышень в среднем более утренний хронотип, нежели у нашего брата, а средний внутренний циркадный период у женщин короче. Ну и, соответственно, дамы склонны засыпать и просыпаться раньше джентльменов. Собственно, пожалуй, поэтому чаще всего завтрак готовит женщина. Вот социологи опросили россиян и выяснили, что в 61% случаев так происходит. В 28% пар обязанности по приготовлению завтраков примерно поровну делятся между партнерами. Ну и находится еще 7% семей, где чаще всего по утрам готовит мужчина. Ну да ладно, завтрак он в конце концов еще когда будет. Сейчас, мне кажется, более тема ужина актуальна. Кстати, приятного аппетита тем, кто до него уже добрался. И думаю, что приправы в виде музыки Радио 7 для вашей трапезы уж точно лишней не будет. Четверть восьмого пополудни в Москве. Всем привет и легкого вечера.

«Я верю в любовь». Вот об этом сейчас сэр Элтон Джон пел на Радио 7. И знаете, мне кажется, действительно нужно верить. И в любовь, и в чудеса, которые, как говорят, не происходят только с теми, кто в них не верит. Ну и, в принципе, верить в лучшее. Вот это действительно необходимо. Наукой многократно доказано. Вот мой любимый эксперимент в 50-х годах прошлого века провел ученый Курт Рихтер. Он брал лабораторных мышек и помещал их в тазики с водой, из которых нельзя выбраться. И наблюдал, вот когда же крыски сложат свои лапы и сдадутся. Ну и в среднем через 15 минут они готовы были это делать. Но ученый их вылавливал, отогревал. И потом еще раз эксперимент повторял. И во второй раз эти мышки уже не 15 минут барахтались, а в среднем около 60 часов. Ну и здесь вывод сам собой напрашивается. У человека же точно так же. Когда ты веришь в лучшее, то организм и психика способны очень даже на многое. Правда. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, не вешайте нос, не опускайте руки. Уверен, все будет здорово. Ну а в эфире Радио 7 далее будет петь Марлон Рудет, затем Dire Straits послушаем, а прямо сейчас Босс на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: 4 балла в городе сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Ленинградке, от Флотской улицы до улицы Репина. 40 минут на Московской, кольцевой на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Ярославка тормозит от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И полчаса потеряете на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
3: Реклама.
4: А?
5: Ущипни меня.
4: Зачем?
5: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
5: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
5: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без

0: искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на 17.

0: Dire Straits на радио 7. Why worry? Или зачем беспокоиться? Вот, знаете, золотые слова. И понятное дело, что в моменте, когда что-то случается, каждый из нас переживает так или иначе. Но вот опять же, как говорит один восточный мудрец Садхгуру, достаточно просто понять, что от ваших переживаний ничего ровным счетом в окружающем мире не изменится. А нервы себе подпортить очень даже можно. Поэтому, ну, получается, что если ты можешь изменить что-то, то меняй. А если нет, то и правда, переживать даже и не стоит. Ну, надеюсь, что и поводов для этих переживаний, как минимум переживаний негативного характера, в вашей жизни будет как можно меньше. А вот музыки Радио 7 наоборот, как можно больше. И далее в эфире Эмма Бантон, затем Скорпионс и Тони Эспосито, а прямо сейчас Милен Фармер на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: будут рассматривать такие заявления отдельно от остальных, и образовательные организации должны будут создать условия для совмещения учебы и семейной жизни. Вузы также обязали размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о наличии свободных комнат семейного типа. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 5-10% в зависимости от направления. Об этом пишет Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась. Однако путешественники стали чаще выбирать более бюджетные отели и номера. Такая тенденция характерна в основном для массового туризма, тогда как расходы на дорогие поездки остаются примерно на прежнем уровне. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между прочим, 3 минуты назад московские куранты уже 8 раз пробить изволили. Да, друзья мои. Вечер вторника мы с вами проживаем. И, кстати, в 8 часов пополудни уже действительно заметно, что вечер. Смеркается, конечно, не так, как в июне это было. Действительно. Но, тем не менее, лето продолжается. Еще почти 2 недели такового в запасе у нас имеется. И рад, что этот все еще летний вечер мы проводим вместе. И, конечно же, как всегда, делать это будем под лучшую музыку на все времена. Далее в эфире Адриана Челентано. Ну, а прямо сейчас Дабас на Радио 7. Отличного вечера!

проходил через пандемию, вспомнят, что такое 24/7 быть вот запертым даже с любимым человеком в одном помещении. Поэтому отдыхать друг от друга надо. Вот психологи провели исследование и утверждают, что на неделе стоит проводить как минимум 2-3 дня в таком тесном, постоянном контакте, а в остальные дни, помимо работы,

исполнительница сравнивает любовь, простите меня. Да. Но, опять же, как по мне, в любви гораздо больше шансов, что выиграют оба участника, нежели в той самой русской рулетке. Так что любите друг друга и не бойтесь этого мероприятия. Но, вот опять же, что можно сравнить с той самой русской рулеткой, так это поиск музыки. Да, вот, друзья мои, признаюсь честно, я много времени, ну, часа три, наверное, четыре в сутках провожу в поиске новых музаций различного характера. И, смею вас уверить, иногда на такое натыкаешься, что просто мама дорогая, аж оторопь берет порою. Но «Радио 7» — это совсем другая история. Здесь каждая композиция вот прям специально для того, чтобы вы получали удовольствие. И если вдруг радиоприемник не ловит любимую волну, не переживайте, есть запасной вариант. Качаете себе на телефон приложение «Радио Хаб», уже в любом магазине приложения он имеется. Устанавливаете, в один клик запускаете и слушаете любимую «семерку» везде, где есть интернет. Ну а тем или иным способом далее будем слушать артистку по имени Овсиана, а прямо сейчас «Savage Garden» на «Семи холмах». Отличного вечера!

устраивает. Ну а тем временем в столице уже 20:40, и далее на радио 7 Harry Styles, а прямо сейчас Кайли Миноук и Джейсон Донован на Семи холмах. Отличного вечера!

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете

0: Радио 7 о погоде.
1: Синоптики настаивают, что осадков завтра в Москве не случится. При этом небо будет переменно облачным. На термометрах не более 21 с плюсом. А вот ветер разгуляется до 12 метров в секунду, обещают. Так что держите шляпы.
0: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы.

0: факторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивный

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 21 выше 0, при этом переменно облачное небо и без осадков, а ветер до 12 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.